0: Сързан оператер. Кирежевление. Найс. Найс пакет.
1: Имамо.
0: Найс цена.
1: Туди.
0: Найс хитрост.
1: Севида.
0: Спознайте нови пакете Т2 Найс. Т2. Живление е найс.
2: Денис Аудич представлява Янези 3. Гремо на веселицо.
3: Алеш Нова.